жизнь столько всего, удивительно разного. Есть не только дерьмо, но и много прекрасного. От весны до весны все печали забудутся, а хорошие сны —

Сады галантерей, букеты бижутерии, панчохи для панянок, вуальки для льдів. Сумно, брат, ты сядет в газовой метере.